ковры. Нагинет крылья кельвимся твиндеры. Куй вулга плана байту, сесть крылья саял куайту. Та пухка байка унес, не дойси малай. Нэн сурнуа я серва, лыксюля тут байк. Магнетик пэндикер, валон рухтунут лайк. Эй, наэсим яла